0: почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от старого
1: утра. Ayer y hoy, la confianza se gana. Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día.